0: машина.
1: Паника, паника.
0: Это вот эта машина.
1: Паника, паника.
0: Это вот эта машина.
1: Это вот эта машина.
0: Это вот эта машина.
1: Это вот эта машина.
2: Style and pattern, we say style and pattern. If a boy violate him, get style and pattern. Style and pattern, we say style and pattern. Boy violate, style and pattern. What we tell him, style and pattern. Boy, if he did, we have only pack up a